радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорт товары.
3: I'll just get the fuck out now.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

бутерброды, прогноз погоды, дожди до субботы. Вода, балкон, цветок на нижний на два оборота. Путь на работу, столбы, остановки, билборды. Второй зеленый.

0: Це
1: хто ти іщете, а хто ти ждет? Кто-то против, а кто-то по течению. Для кого-то жизнь – водоворот, а для кого-то – от

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

только не ругай меня, не ругай. Снова засвистит за окном февраль, ярко заблестят вновь глаза твои. Улицы не спят, светят фонари.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет. Алмазный
0: край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
4: Ты на него так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
6: «Алмазный край».
5: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Пропадаю, словно в черную дыру попадаю.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном LFS-тон-сет-те-аон и кюсет-тон-бирный-медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, лар, он массовая коммуникация лар-регистрация, Федеральная служба, и клинический бир-сел, то в сумме себе кисунь.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В алмазной столице полдень.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи, сердце не включить.

0: в мирном 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Объединяя города.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
0: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край».
0: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Мирный мир.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11, Культ Спорт Товары.

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
4: «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
7: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтунам. ЛФС. Тунсетте. АОН. И Кюсе. Тунбирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. Уна массовая коммуникация. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинический бибирсел. Тосумю. Субъекты.
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио.

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Мирно. 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: Агентство аренды. Телефон 2-34-56. 2-34-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Ма сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: В Мирном 19 часов.
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

сыпал с неба со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, по стеклам нож. А что посеешь, то и пожнешь. И это я не про медный грош.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС-77-ТАОН и КЮ-77-Бирнемедах свидетельствует. СБС информационных технологий. Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинический субъект. Тонтуном субъект.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утром. Может быть, слишком поздно, может быть, уже глубоко.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Почему я так страдаю? Отчего все не идет? Потому что в моей жизни вышел резкий поворот.

0: ты.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Я тебя знаю чуть-чуть, но почему-то безумно хочу. Чувствую чувства сильнее всех чувств, когда рядом с тобой. Может быть, это любовь, может быть, пьяный напился я вновь. Еле стою на ногах, но готова идти за тобой.

0: тобой.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тантуном ЛФС тонсельте аон и кюсе тон бирни медах свидетельствует. СБС информационных технологий дар. Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы и клиентчик субъект сел тавсумю субъект сунюгар бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

0: хочешь, я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки я тебе подарю.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорттовары.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край».
1: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.

0: в мирном. 0 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И клинча себе бирсел, то в сумме себе кисунюгар бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все неточно мне объяснишь.

отражение автобазе, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спешек урок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Алмазный край.

0: небе кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай,
0: я включу.

черту слова, они словно пули. Рваное небо в твоих поцелуях.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Часто перед сном мы думаем о том, кто мы и каким трудом добиваться целей, поставленных на поток, тысячами мечтаний, оставленных на потом. И как все вернуть, чтобы стало все хорошо? Ты ищешь пути, но еще пока не нашел. Жизнь уводит разными тропами, это шоу. Всякое бывает, смотря куда ты пошел.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтунан, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лайгерга надзор, Федеральная служба, и Китлинча Субибир, Сылта, Сумю, Субик, Сумю, Бирга, Пит.
2: Для слушателей старше 16 лет.
4: Интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Утро добрым бывает.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

остаться вновь. Но без тебя этот мир не мыслим, без тебя не имеет смысла в этом городе остаться без тебя.

0: где-то в прошлом мы где-то там. На скамейке остались одни и тянули эту ночь как могли.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В Мирном 7 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
0: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. Не стоит строить больших планов. Наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. Период благоприятен для общения, новых знакомств, решения бытовых проблем. Все ваши усилия, приложенные в прошлом, не останутся незамеченными. Тельцы. Отличное время, чтобы продвинуться по карьерной лестнице или дать второе дыхание своему проекту. Важно проявить собранность и соблюдать дисциплину. Период также благоприятен для решения финансовых вопросов. Близнецы. Ваши жизненные силы сейчас на самом высоком уровне. Все дела, которые начнете в этот период, окончатся успехом. Благоприятное время для совершения сделок с недвижимостью и крупных покупок. В погоне за достижением цели не вредите окружающим. Будьте тактичны и деликатны, чтобы недовольство завистников вам не помешало. Раки. Представители этого знака ждет новый этап развития в жизни. Сейчас нужно быть решительнее и добиваться своей цели, не обращая внимания ни на что. Благоприятный период для обустройства личной жизни. Вы можете встретить свою судьбу, начать новые серьезные отношения. Львы. У львов благоприятный период, чтобы завершить все давно запланированные дела. Также можно приступать к реализации новых проектов. Они вскоре принесут прибыль. Получите одобрение и поддержку вышестоящих лиц, тогда все пройдет успешно. Девы. Удачно будут покупки, особенно техники и предметов для дома. Внезапно могут напомнить о себе невыполненные обещания или долги. Если вы одиноки, у вас возможны изменения в личной жизни. Некоторым судьба подготовила интересную встречу, которая может стать началом нового романа. Весы. Настал период, когда судьба вознаградит вас за проделанную работу. В ближайшее время вы можете укрепить свои позиции и усилить авторитет на работе. Хороший период, чтобы показать себя в общественной деятельности, наладить полезные контакты и связи. Скорпионы. Вас на этой неделе ждет удача, не упустите момент. В вашей жизни грядут перемены и новый этап. Только не забывайте прислушиваться к мнению близких и коллег. Это поможет вам в достижении успеха. Изменится не только ваше окружение, но и вы сами. Стрельцы. На этой неделе представителей знака ждет приятный сюрприз в финансовой сфере. Возможно, удачная покупка или крупный выигрыш. Благоприятны любые контакты, общение и встречи. Сейчас есть шанс встретить свою любовь, так что смело заводите новые знакомства и отправляйтесь на романтические свидания. Козероги. У козерогов сейчас самое время, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Используйте первую половину недели для решения важных вопросов и заключения крупных сделок. Отличный период, чтобы навести порядок дома, создать уют или сделать ремонт. Водолеи. Благоприятный период для решения глобальных вопросов. Сейчас можно заняться новыми разработками и налаживанием контактов. Не исключено, что придется делать важный выбор. Будьте внимательны к любимому человеку, сделайте для него подарок и не ругайтесь по пустякам. И, наконец, рыбы. Наступивший период благоприятен для решения деловых вопросов и профессионального развития. Вы сумеете обратить все ситуации в свою сторону. Успешно пройдут романтические свидания и новые знакомства.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Преображая город, управление ЖКХ Мирного ждет проекта благоустройства дворов от жителей. Отходам тут не место. В Ленске борются с несанкционированными свалками. Предупредить, а не вылечить. Сотрудники Алросохраны прошли диспансеризацию на рабочих местах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В мирном 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Преображая город, управление ЖКХ «Мирного» ждет проекта благоустройства дворов от жителей. Отходам тут не место. В Ленске борются с несанкционированными свалками. Предупредить, а не вылечить. Сотрудники «Алросохрана» прошли диспансеризацию на рабочих местах. Теперь подробно. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территории у дома номер 4 на Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты финансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей. Городской 500 тысяч, остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
2: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
1: Заявки принимают до 1 октября на почту управления жилищно-коммунального хозяйства. В первой декаде октября комиссия рассмотрит предложение, а к декабрю станет известно, какие дворы преобразят в следующем году. Далее. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов в лесных массивах – строительный мусор, бочки и прочее. Также ликвидируют свалку шины покрышек возле приюта для собак. Подобные отходы необходимо утилизировать в специально отведенных местах. При нагреве покрышки выделяют токсины, загрязняющие воздух, почву и воду. В мэрии напоминают, за выброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. И еще одна новость. Работники «Алросохраны» прошли полноценный медицинский осмотр на рабочем месте. Выездную бригаду сформировали специалисты медцентра и центральной районной больницы. Сотрудникам измеряют давление, берут анализы, проводят ЭКГ и экспресс-тесты на 5 видов инфекции. По желанию, биоимпедансное исследование, которое показывает состояние тела. С начала года медики «Алроса» и Мирнинской центральной больницы побывали почти на 20 предприятиях компании, провели профилактические осмотры для более 1000 человек. Продолжит Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра «Алроса».
3: Медосмотр заявлено почти 200 человек. Это очень хороший показатель. Очень хороший показатель заинтересованности руководства в том, чтобы все работники подлежали медицинскому осмотру. Это, естественно, очень важно. Именно в рамках диспансеризации профилактических медицинских осмотров мы можем выявить те заболевания, которые у людей долго не дают о себе знать и не дают симптомов.
1: Следующий шаг – углубленный чекап сотрудников структурных и дочерних подразделений. Программу сформируют по итогам диспансеризации. В нее включат работников, имеющих показания к дополнительному обследованию. Приглашение направят до ноября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
5: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».
0: Не переключайся. Take my hand and we can go walking.

Хочешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Преображая город, управление ЖКХ Мирного ждет проекта благоустройства дворов от жителей. Отходам тут не место. В Ленске борются с несанкционированными свалками. Предупредить, а не вылечить. Сотрудники Алросохраны прошли диспансеризацию на рабочих местах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов. В Ленске пасмурно, от плюс 1 до плюс 8. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном и Айхале до плюс 2 градусов. В Алмазной столице серое небо, максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Теоон и Кюсет-Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Кринча Субибирсел, Тосуню Субикис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Преображая город, управление ЖКХ Мирного ждет проекта благоустройства дворов от жителей. Отходам тут не место. В Линске борются с несанкционированными свалками. Предупредить, а не вылечить. Сотрудники Алросохрана прошли диспансеризацию на рабочих местах. Теперь подробно. Двор второго дома на улице Комсомольской в Мирном ждал ремонта почти полвека и дождался. Теперь там новые газоны, парковка и отмостка. Такой же шанс есть у каждого двора Мирного. До конца сентября от жителей ждут заявки в программу поддержки местных инициатив. Граждане сами предлагают, что изменить. Увеличить ли парковку или обустроить детскую площадку. В этом году по программе благоустроили территории у дома номер 4 на Комсомольской, а также у дома номер 6 на Павлова. Проекты финансируют из трех источников. Республиканский бюджет выделяет 2 миллиона рублей, городской 500 тысяч, остальное вносят инициаторы. Продолжит Ренат Хуштов, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
2: Сбор денег управляющей компании с жителей начинается после реализации проекта, не до, то есть поэтому люди будут видеть и знать, за что они будут дальше платить.
1: Заявки принимают до 1 октября на почту управления жилищно-коммунального хозяйства. В первой декаде октября комиссия рассмотрит предложение, а к декабрю станет известно, какие дворы преобразят в следующем году. Далее. 9 несанкционированных свалок ликвидируют в Ленске до конца года. На работы направят почти 7,5 миллионов рублей. Вопрос подняли на сессии городского совета депутатов. Народные полигоны для мусора горожане организовали в микрорайонах Спутник, Ханайдах и других. Вместо грибов